0: справедливым, умным,
1: честным, сильным, добрым.
2: Только и всего.
3: Как все просто удается. На словах и на бумаге. Как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги. Так что прежде, человечек, выучись ходить.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: дому, а?
1: Андрюха!
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Кем получение убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Газой.
1: Вперед.
0: Газой.
1: Я сажусь в такси, открываю окно. Легкий ветер мое обдувает лицо. Путь, дорога, шоссе. Я знаю все, а сколько улиц, домов, переулков, еще.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня днем в отдельных районах пройдут дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха составит от 20 до 26 градусов тепла. В Бресте и Витебске плюс 21-23, в Гродно плюс 14-16. В Гомеле и Могилеве до 22 с плюсом, в Минске плюс 23. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня. Я тебе

0: Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня днем в отдельных районах пройдут дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха составит от 20 до 26 градусов тепла. В Бресте и Витебске плюс 21-23, в Гродно плюс 14-16. В Гомеле и Могилеве до 22 с плюсом, в Минске плюс 23. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
2: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
3: Ненаказуемо.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио.

0: have fun.
1: Сверим время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня днем в отдельных районах пройдут дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха составит от 20 до 26 градусов тепла. В Бресте и Витебске плюс 21-23, в Гродно плюс 14-16. В Гомеле и Могилеве до 22 с плюсом, в Минске плюс 23. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
1: Ольга Шебека,
2: Сергей Синкевич
3: и Дарья Утюжникова.
0: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят

0: Только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские. Значит, натуральные.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Кир-ха-ха, кир-бумба, кир-ха-ха.

0: Песню представляет Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147 либо на сайте belarusbank.by.

0: мамами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
2: Душевное радио.

0: Реклама. Душевный фестиваль возвращается. Два дня, три концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
2: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Если дом, то полная чаша. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom.by. Подробности в Могилевской области.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода Бай», сегодня днем в отдельных районах пройдут дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха составит от 20 до 26 градусов тепла. В Бресте и Витебске плюс 21-23, в Гродно плюс 14-16. В Гомеле и Могилеве до 22 с плюсом, в Минске плюс 23. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: В Доминос режут цены только в мае с четверга по воскресенье. Маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717.
1: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Заплетай косы, на дворе весна, хватай руку, все с собой взяла, мы с тобой вперед, тысячи шагов прекрасно. Веяние кружит, запахи кожи по полу.

0: маме. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Белоруссии начинается.
3: Танцплощадка.
2: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
4: Встречаемся 23 мая. Брест. Клуб «Медуза».
2: Билеты еще есть. Наверное. На Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
5: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
6: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
7: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от «Белтелеком Шоп». Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на шоп «Белтелеком Бай». Подробности в Могилевской области по номеру 123.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня днем в отдельных районах пройдут дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха составит от 20 до 26 градусов тепла. В Бресте и Витебске плюс 21-23, в Гродно плюс 14-16. В Гомеле и Могилеве до 22 с плюсом, в Минске плюс 23. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Песню представляет Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.

0: Реклама.
1: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТБанка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
0: МТБанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Привет!

0: сын. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
2: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай». Душевное радио. Слушай свое.

студии Дарья Утюжникова расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня днем в отдельных районах пройдут дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха составит от 20 до 26 градусов тепла. В Бресте и Витебске плюс 21-23, в Гродно плюс 14-16. В Гомеле и Могилеве до 22 с плюсом, в Минске плюс 23. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: В Доминос режут цены. Только в мае с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717.
1: Душевное радио. Доброе.

0: Реклама.
1: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Песню представляет Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.

0: Незабываемые мгновения твоей жизни.
1: Всем привет! Мы группа «Фабрика». Слушайте нашу песню на Душевном радио.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Белагропромбанк. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: Волшебное радио. Слушай свое.
1: Она-то самая-самая. Наверное, так люди и находят друг друга. Она-то самая-самая. Все происходит случайно. Когда ты этого не ждешь?

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Хочется слушать.

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom.by. Подробности в Могилевской области.

0: года на душевном радио.
1: В студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», ближайшей ночью на большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы. Днем при грозах прогнозируется усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. В Бресте плюс 14, в Витебске 25, в Гродно плюс 13, в Гомеле-Могилеве плюс 25, в Минске до 21 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Песню представляет Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.

0: Это весна и любимая музыка. Душевное радио.
1: Всем привет! С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на Душевном радио.
2: Бродяг по пустыне шел, клад искал. Хан хитрый, хотел бродяга обмануть. Не вышло.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
2: Ольга Шебека,
3: Сергей Синькевич
4: и Дарья Утюжникова.
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива. Все подробности и ссылки в нашем инстаграме, танцплощадка Official и в телеграме Душевное радиочат.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Если примета, то к деньгам. Если радио, то душевное.
4: Some people say a man is

Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на shop.beltelecom.by. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», ближайшей ночью на большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы. Днем при грозах прогнозируется усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. В Бресте плюс 14, в Витебске 25, в Гродно плюс 13, в Гомеле и Могилеве плюс 25, в Минске до 21 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: В Доминос режут цены только в мае. С четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717.
1: Душевное радио. Добрый

0: вами акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: сошла с ума.
1: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
2: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Песню представляет Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Каждую ночь с 0 до 2 вся антология самой популярной ретро-дискотеки душевного радио
4: «Танцплощадка».
3: Как танцуем мы, не танцует больше никто.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Реклама.
1: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Белоруссии начинается.
2: Танцплощадка.
1: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
3: Встречаемся 23 мая. Брест, клуб «Медуза».
1: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Senti. Allora dammi la tua mano.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», ближайшей ночью на большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы. Днем при грозах прогнозируется усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. В Бресте плюс 14, в Витебске 25, в Гродно плюс 13, в Гомеле и Могилеве плюс 25, в Минске до 21 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное-модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Песню представляет Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», ближайшей ночью на большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы. Днем при грозах прогнозируется усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. В Бресте плюс 14, в Витебске 25, в Гродно плюс 13, в Гомеле и Могилеве плюс 25, в Минске до 21 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
1: Ольга Шебека,
2: Сергей Синкевич
3: и Дарья Утюжникова.
0: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», ближайшей ночью на большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы. Днем при грозах прогнозируется усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. В Бресте плюс 14, в Витебске 25, в Гродно плюс 13, в Гомеле-Могилеве плюс 25, а в Минске до 21 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6. 6 июня. Светлогорск. Вход свободный. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: вами акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио.

студии Дарья Утюжникова. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», ближайшей ночью на большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы. Днем при грозах прогнозируется усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. В Бресте плюс 14, в Витебске 25, в Гродно плюс 13, в Гомеле-Могилеве плюс 25, в Минске до 21 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятно.

0: судьбе не раз шепнем.
1: Да-да, судьбе шепнем.

0: Реклама. Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
1: Танцплощадка.
0: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
2: Встречаемся 23 мая. Пресс-клуб «Медуза».

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танц

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Время работы станции.

0: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Эмси Вспышкин и Никифоровна говорят на языке твоего тела. Если диурея застала вас врасплох, тогда мы идем

ਕਰੋ।

0: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Сверим время. 22 часа. Вы слушаете «Душевное радио».

Дежурное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпол.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

После полуночи. Вы слушаете душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.